Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде

Что смысл, чего жену? Что смысл, чего жену? Что смысл, чего жену? Так забил на терен. Так забил на терен. Так забил на терен.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушных младича.

0: Ой, нами за два эссе ура, радио комбинат. Да найти боли посу, нити за инат. Стрико скупля старо горже под теретом кичма стене. Он вакши посу, нема поверенье. Сеят за драгим, сваке ночи вене реже. Преко дана нега, руче дама стеже.
1: Менталите, менталите.

Я ушли сомниканьево. Не сомниканьево пенетриро. Не дозволи сюда.